Незабравимите мигове. Незабравимите мигове. С незабравимите хитове на 91.9. Радио Вега Плюс. Хиуала лек мима, риби бонг скенча, риби бонг скенча.